0: Реклама на Интер-ФМ. Устали от условий на минималках? Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
5: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз Приднестровье». Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил?

0: куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства, поварское и кондитерское дело, сварщик, защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557-227-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30.
1: Откройте новые миры вместе.

которые будут продавать на кассе возле стадиона прямо в день матча. Поэтому рекомендуем всем и каждому приходить. Матч-дэй тоже никто не отменял, так что не забывайте и про него. Самые дешевые билеты начинаются от 30 рублей. Так что готовьтесь к европейскому футболу с удовольствием. Будем надеяться, что игра будет классной, невероятной и закончится, ну, понятное дело, с красивым счетом в нашу пользу. Вот так мы, значит, отправляем такие посылы во вселенную. Я, Вячеслав Мишин, с вами на ближайшие несколько часов. Никуда от приемников не уходите. Много интересного у нас еще впереди.

0: Ну, просто любопытство. Можем даже никому об этом не рассказывать. Так, еще один привет у нас от Степана. Степан передает привет своим друзьям Никите и Алексею.
1: В столице изменился пункт для маршруток на Кишинев и Одессу. С сегодняшнего дня они прибывают и отправляются с автостанции у Зеленого рынка.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Скидки до 35% на весь ассортимент ювелирной сети «Ауреола». Бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины. Сейчас самое время для выгодной покупки. Спешите выбрать украшение своей мечты. Ждем вас в магазинах ювелирной сети «Ауреола» вашего города.
5: С 17 июля не пропустите открытие нового магазина «Мегасток» у Зеленого рынка, бывший дом быта. Вас ждет брендовая одежда из Европы, техника, декор для дома и множество других товаров по лучшим ценам в городе. В честь открытия акции, подарки и розыгрыши призов.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз» Приднестровье. Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
8: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557 227772. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
9: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: До 24 июля. Подробную информацию можно получить на сайте Республиканского кадетского корпуса или по телефонам в Бендерах 50868 и 50860. Республиканский кадетский корпус. Не упусти свой шанс стать кадетом.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ.

Добавится, когда шел досмотр машины такси. На ней он с другом ездил в Кишинев. Пока тот делал покупки, тераспольчанин сходил за наркотиком. Ни друг, ни таксист о запрещенке ничего не знали. В пакетике был почти 1 грамм. Для героина это особо крупный размер. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. А к другим новостям. В Приднестровье за выходные сгорело еще 7 гектаров травы. Самый большой пожар случился в Дубосарском районе, где у трассы Кишинев-Волгоград горела стена.

0: на Inter FM.
1: Здравствуйте, в республике 17.00, вы слушаете новости. Почти 80 тысяч рублей перевела мошенникам женщина из Дубасар. Целый день названивали ей аферисты в Вайбер и Телеграм. Говорили, что из банка и следственного комитета, и якобы в отношении нее возбуждено уголовное дело. Выходили на видеосвязь, чтобы создать видимость официального общения. Требовали перевести деньги на счет, объясняя это проверкой. В итоге убедили 55-летнюю женщину, и она лишилась своих финансов. Только потом обратилась в милицию. Сейчас идет разбирательство. Продолжаем. В Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения на 30 суток. Указ президента сегодня утвердил Верховный Совет на чрезвычайном заседании. Ситуация в экономике остается сложной. Режим ЧП позволяет органам власти оперативно реагировать на изменения ситуации с энергоресурсами. По сути, это консолидация усилий, чтобы обеспечить и выполнить все соцобязательства перед гражданами в полном объеме и в срок. Днестр сегодня поставил антирекорд маловодности. На гидропосту в Григорьополе ученые зафиксировали минимум уровня воды за все время наблюдений. Завтра антирекорд будет в Тирасполе, Бендерах и ниже по Днестру. Повышение уровня реки в ближайшее время не предвидится, сообщил в соцсетях главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. Утопленника искали в Рыбнице, а он живой и сам пришел. Дело было так. Компания отдыхала на берегу, выпивала, все пошли купаться, а один не вернулся. Примерно через час испуганные люди позвали на помощь спасателей. Они обследовали берег в направлении, которое им указали отдыхающие. Ну а тот, кого искали спасатели, пришел с другой стороны. Мужчину снесло течением, он сумел выбраться на берег и вернулся к своим. С ним поговорили, напомнили, что купаться пьяным нельзя, а отдыхать нужно только на официальном пляже. И о погоде на завтра, 21 июля. Переменная облачность, ночью до 18 тепла, местами гроза, днем температура подрастет. Максимум до 31 градуса возможны и небольшие дожди. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Традиции качества, воплощенные в новом дизайне. Питьевая вода «Парканская». Безупречная чистота. Сбалансированный состав и современный стиль. «Парканская». Выбор, которому можно доверять.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
9: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном.

Продолжаем, друзья, обсуждать очень знаковое событие, которое произойдет на этой неделе в Тирасполе. На главной арене «Шериф» в Лиге Европы сыграет против «Макаби Тель-Авив». Важная история по поводу билетов. Мне кажется, праздник это, конечно же, хорошо. А вот что касается билетов, то они уже есть в продаже. Вы можете зайти на сайт «Билет ПМР» и посмотреть, какой сектор вам нужен, какие цены. Ну и, конечно же, спокойненько онлайн приобрести билет. Вот я сейчас захожу. Да, самый дешевый билет у нас 30 рублей. Это 14 и 15 сектор. 6-й, 7-й сектор это тоже за воротами. Они вот по 40 рублей. Ну, вполне приемлемые цены. Что касается вот прям центров, да, 10-й сектор 90 рублей. Ну, мне кажется, для такого матча, для такого события вполне приемлемо. И нужно идти на футбол в этот четверг. Напоминаю, что начало игры в 20:00. Футбольный разогрев начнется в 18:00. Призы, подарки. Может быть, у кого-то нет атрибутики футбольного клуба «Шериф», и вы такие, бац, пришли на футбольный разогрев, выиграли в конкурсах, и затем спокойно

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 19 часов. Здравствуйте. В Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения на 30 суток. Указ президента сегодня утвердил Верховный Совет на чрезвычайном заседании. Ситуация в экономике остается сложной. Режим ЧП позволяет органам власти оперативно реагировать на изменения ситуации с энергоресурсами. По сути, это консолидация усилий, чтобы обеспечить и выполнить все соцобязательства перед гражданами в полном объеме и в срок. Правительство сможет направлять деньги бюджета всех уровней на выплату зарплаты и пенсии. Депутаты сразу в двух чтениях приняли изменения и дополнения в закон о бюджете. Это позволит Кабмину оперативнее реагировать на возникающие проблемы. Почти 80 тысяч рублей перевела мошенникам женщина из Дубасар. Целый день названивали ей аферисты в Вайбер и Телеграм. Говорили, что из банка и Следственного комитета. И якобы в отношении нее возбуждено уголовное дело. Выходили на видеосвязь, чтобы создать видимость официального общения. Требовали перевести деньги на счет, объясняя это проверкой. В итоге убедили 55-летнюю женщину, и она лишилась своих финансов. Только потом обратилась в милицию. Сейчас идет разбирательство. Шериф узнал потенциальных соперников в следующей стадии Еврокубков. Команда сыграет в третьем раунде или Лиги Европы, или Лиги Конференции. В каком именно турнире решится в матчах с Маккаби из Тель-Авива. Победа над израильским клубом гарантирует встречу в Лиге Европы с победителем.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою
0: маму. Оленька, есть?
3: Хочу передать привет, брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер